полковнику. Удачно ты копаешь. Волосы не померли, задыхание ты коза снабраси. Он не может сказать такого, чего ты не чув. Яку он не может дать тобі надію.